0: позитивно то, что рынок очень быстро научился компенсировать проблему Армуза. Рынки нашли другие методы, как можно доставлять нефть. Опять же, конечно, помогли и США, и другие страны, у которых были высокие нефтяные резервы. Эти нефтяные резервы очень активно тратились. Но в целом, я думаю, что даже если конфликт повторится через несколько лет, то Армузский перешейк уже не будет так сильно влиять на доставки нефти, как вот влиял до этого конфликта.
1: Если говорить не только про топливо и нефть, как мировые рынки отреагировали на соглашение между США и Ираном уже сейчас?
0: Рынки отреагировали, с одной стороны, позитивно, с другой стороны, рынки уже несколько недель, даже не несколько недель, наверное, месяц, живут совсем в других реалиях, и рынки уже давно прогнозировали, что конфликт так или иначе закончится, и рынкам, в принципе, было неважно, каким образом закончится конфликт, но финансовые рынки всегда смотрят на перспективы, и все прекрасно понимали, что рано или поздно этот конфликт закончится, и, скорее всего, это будет рано, потому что Трампу нужно начинать думать о инфляции и о выборах осенью. И поэтому рынки, американские рынки, уже давно превысили тот уровень, который был до начала войны в Иране. В ближайшее время, я думаю, что европейские рынки будут сильно расти, потому что Европа, она более зависима от энергетики. Соответственно, снижение цен на энергетику — это хорошо для европейских активов. И я думаю, что рынки на самом деле позитивно будут реагировать. Если не будет каких-то вспышек конфликта, скорее всего, их не будет. Я думаю, что рынки будут расти, как американские, так и европейские.
1: То есть нам в ближайшее время в Литве ожидать снижение цены на топливо?
0: Да, снижение цен на топливо, но, наверное, стабильную инфляцию, потому что наши подсчеты говорят, что литовская инфляция реагирует на изменения мировых цен на энергетику где-то в течение 4 месяцев. То есть это довольно-таки инертная штука, и тот факт, что начнет снижаться цена на топливо, это хорошо, но с начала лета мы будем ощущать еще несколько, 3 месяца примерно, эффект войны в Иране, и только к осени, я думаю, что наша инфляция начнет так довольно-таки сильно замедляться.
1: При этом цена на топливо на заправках литовских в начале этой войны буквально на следующий день подскочила.
0: Я думаю, что цена на топливо — это один элемент. Мы говорим сейчас про всю инфляцию. Это те же самые продукты питания и другие вещи. И здесь просто важно понимать, что есть большая пауза, в течение которой сегмент какой-то, допустим, то же самое продукты питания, реагируют на повышение или снижение цены на нефть. Как будет сейчас себя вести конкретно продавцы топлива, я не знаю, но я думаю, что так как рынок очень конкурентоспособный, то они все должны будут автоматически довольно-таки сильно снижать цену на топливо.
1: Говорил главный экономист банка «Цитадели» Александр Изгородин. Министр внутренних дел считает, что в сообщениях о возможной воздушной угрозе в будущем можно было бы указывать не только текстовое предупреждение, но и соответствующий уровень опасности с цветовой маркировкой. Так Владислав Кондратович прокомментировал вопросы жителей о том, почему в экстренных уведомлениях, рассылаемых на мобильные телефоны, не указывается цветовой уровень угрозы. По словам министра, решение о содержании таких сообщений принимает военно-воздушные силы Литвы. Он также отметил, что не располагает информацией о том, удалось ли найти объекты, за которого в минувшие выходные части жителей были разосланы предупреждения о возможной воздушной угрозе. По мнению Кондратовича, зафиксированный объект был метеорологическим, а не контрабандным воздушным шаром. Крупнейший производитель боеприпасов в странах Балтии, Герайтеский оружейный завод, намерен начать массовое производство антидроновых патронов. По словам директора предприятия Миндугаса Кураускаса, это новинка для европейского рынка. Интерес к таким боеприпасам уже проявляют около 10 европейских стран, а также Израиль. Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки пострадал и древнейший на территории страны монастырский комплекс Киево-Печорской лавры, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее тяжким преступлением против христианского мира. По его словам, эта атака Москвы должны получить жесткую оценку на саммите стран Большой Семерки, который сегодня начинается во Франции. Говорит старший куратор проектов отдела по международному сотрудничеству Художественного музея Литвы Скейтис Микуль.
2: Про это несчастье в 5 утра узнал, позвонили знакомые журналисты, попросили поделиться контактами с музейными сотрудниками, кто работает в Киево-Печерской лавре, в других музеях. И сейчас, к сожалению, пробовал созвониться, но, наверное, все же коллегами до того. Но информации много, что все же сильно пострадали здания. Напомню еще, что это очень важно не только религиозный, но и культурный музейный центр. Еще до широкомасштабной войны мы оттуда ввели в Литву драгоценности, скифское золото. Это там же ансамбль находится. рядом с лаврой большой музей Балтийский арсенал. Оттуда мы у коллег получили на выставку картину Александра Богомазова. И очень важные, ценные памятники. Но это то же самое, как, скажем, для католиков атаковать Ватикан. К сожалению, это не единственное преступление, потому что вчера был атакован художественный музей в Харькове. Тоже здание сильно пострадало. Несколько недель тому назад дронами был обстрелян Национальный художественный музей Украины. Так что этих преступлений, к сожалению, много, целая серия.
1: Объект как бы всемирного наследия ЮНЕСКО получает серьезные повреждения во время войны. Какие последствия это может вообще иметь для исторической памяти и культурной идентичности страны?
2: К сожалению, еще не знаю все подробности, узнаем их раньше или позже. Но все равно это, конечно, циничное, абсолютное преступление. И, к сожалению, на войне бывают и невозвратимые потери. Потому что, ну, какие бы чудеса ни сделали реставраторы, но все равно самое главное – это само здание, аустент, памятник, память. И, ну, понятно, что уничтожается память украинского народа.
1: Говорил старший куратор проектов отдела по международному сотрудничеству Художественного музея Литвы Скайстис Микулёнис. В свою очередь, председатель фонда «Корона князей Острожских» Роберт Асгабулос, участвовавший в восстановлении памятника князю Константину Острожскому, одному из самых известных полководцев Великого княжества Литовского, похороненному в Киево-Печорской лавре, он говорит, что памятник в пожаре не пострадал.
3: То, что узнал, то мне главное, скажем так, как фундатору фонда «Корона князей Острожских», так как мы уже столько років отстраиваем памятник в этом соборе, который сегодня эти варвары атаковали. Сколько я имею информацию, уже мне друзья телефоновали с самого ранку, сказали, что наш памятник не поврежденный, ну и собор сильно не пострадал, кроме то, что облило с водой, и там полы, как я зрозумел, плавает вода. Ну, и та сторона, яка как раз не парадная сторона, а с другой стороны, это крыша. А больше никто не пострадал. Так что будем надеяться, что больше это не повторится, и не повторится то, что было в 41-м. Росте, когда россияне отступали и разрушили полностью собор. Пострадал и наш памятник до маленьких кусков мрамора.
1: Вы говорили о литовских акцентах в Киево-Печорской лавре. Что, вот так, какие сейчас так, там, они есть?
3: Есть там, да, там есть образы наших дяди Минайчей. И слава богу, также ни вода, ничего на них также не попало. Так что
1: говорил инициатор восстановления памятника Константину Острожскому в Киево-Печорской лавре Роберт Асгабулос. После прошедшего накануне Дня скорби и надежды в Литве продолжаются памятные мероприятия. Сегодня на Антакльском кладбище в Вильнюсе состоялось возложение цветов к мемориалу погибшим за родину литовским военнослужащим. О значении этих событий для истории страны говорит генеральный директор Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Арунас Бубнис.
4: Значение этой даты, я думаю, огромное, потому что это депортация 14 июня 1941 года. Она была, наверное, самая страшная и неожиданная для жителей Литвы, потому что такого типа акций, чтобы за одну ночь тысячи людей, тысячи семей было собрано принудительным порядком, вывезено в станции железнодорожные и потом отправлены в отдаленные районы Советского Союза, это в основном Автономную Республику Коми, Алтайский край, Красноярский край. Было вывезено около 17 тысяч жителей Литвы. Еще одна такая важная особенность, что когда произошла депортация, то главы семьи, мужья были отделены от остальных членов семьи. И это была такая особенность этой депортации. в отличие от послевоенных депортаций. И они отправлены не в ссылку, а уже в лагеря ГУЛАГа. И таких тоже было где-то 4 тысячи из общего числа. Где-то 17 тысяч депортированных были отправлены в лагеря и потом уже осуждены. Это было так неожиданно для жителей Литвы, что эта депортация, наверное, для сознания, для народного сознания, национального сознания и памяти, она была, наверное, самой страшной. И фактически тоже можно сказать, если о последствиях, так многие, больше половины тех мужчин, которые были отправлены в лагеря, они умерли из-за таких страшных условий в лагерях и уже не возвратились в Литву после смерти Сталина, в отличие от тех депортаций, больше, наверное, половины сосланных людей из Литвы, они до 58 года все-таки вернулись в Литву, а эти депортированные 41 года уже меньше половины вернулись в Литву до 58 года. Но если говорить о национальный состав депортированных в 41 году, то более-менее отражало национальный состав Литвы того времени. 72%, почти 73% были литовцы. Евреи составляли 13,5% депортированных, поляки больше 10%, и русские 0,9% депортированных. Вот такие особенности этой депортации. И потому, когда уже началась перестройка, национальные движения, союзницы, еще в конце советского периода, 9 июля 1989 года, тогдашний президиум Верховного Совета Литовской ССР еще, они объявили 14 июня днем скорби и надежды.
1: Говорил директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы Арунас Бубнис. О пережитом в ссылке рассказывает и бывший ссыльный Йонас Миллерис.
5: Тяжело говорить, как сегодня мне собраться и лекарства брал. Мама у меня, когда я вот насчет этого дня рождения, точно 1 апреля, если мы раньше у нее спрашивали, она все плакала и не хотела ничего вспоминать. Но я только вспоминаю то, что было. Я вернулся оттуда, мне уже было 9 лет. Я там 2 класса даже закончил. Там были хорошие люди, были всякие. Один мальчик в классе меня на такую раскаленную плиту бросил. Говорит, этого фашиста надо спечь. Учительница его поставила в угол и до весны не выпускала. Между прочим, бабушка, которая там умерла, мы с сыном, он школьник был, сейчас преподает философию в университете, в 10 классе, где мы поехали в Сибирь поездом и нашли могилу, где она захоронена. Все, в 90-м году перевезли останки в Литву, перехоронили. И я нашел учительницу, и я спрашиваю, я помню сегодня его имя и отчество, кто со мной как поступил. Говорю, как у него? А говорит, Ваня, они меня Йонас Ваней называли. Говорит, из его человека не получилось. Он говорит, не выходит по сей день из тюрьмы. Ну, всяких. Меня перевезли уже в очень плохом состоянии. Я 18 дней все-таки в вагоне. Но и местные там люди, женщины, и 18 семей было литовцев, они общими силами, какими-то местными лекарствами, травками меня от смерти отобрали. И я им за это очень-очень благодарен. И мне бы очень было интересно, как эта русская деревня формировалась. У нас остались из 18 семей 4 могилы. Мы только свою бабушку перевезли, другие 2 раза там были, эти кладбища там приводили в порядок, все. Так с одним, когда говорили, они тоже были сосланы, только после революции, после 17-го года. И, между прочим, из Белоруссии, из Украины. Мне только было немножко странно, что они Одна вот, где мы там жили, женщина сослана была из Беларуси. И я говорю, вы хотя раз приезжали в Беларусь? Говорит, никогда я там уже не была. Мне это было очень странно. Из нашей деревни литовцы все, как только получили возможность, нашу семью отпустили раньше, через год, через два других. Ну, вот такая ситуация. А так долго я был за одной партой с таким Анатолием сидел. Мы очень долго переписывались. Он был директором Красноярской одной средней школы. Вот такие были очень теплые отношения. И вот пока была возможность в «Миссия Сибирь» выезжать, молодежи, все это. Между прочим, второй раз, когда поехали мы останки, это было 91 год, и вернулись мы этим самолетом как раз 1 сентября. То есть, когда были раньше, отношения были очень теплые, очень хорошие. А уже после 91 года там шла в печати, печатали, что литовцы, там фашисты, они русских здесь обижают и так далее. А мы там, экспедиция наша была 2 недели. И в этого хозяина, он был бригадиром или председателем этого колхоза, долго он не мог поверить, что это неправда, понимаете? И только один раз была такая ситуация, привезли в колхоз по карточке 91 год, давали сигареты, и он не получил. И сказали ему, что пенсионерам не положено, надо трактористам, комбайнерам, а мы с собой из Литвы привезли. Много сами не курили, но как подарок. Знали, что там будет всяких проблем, и могилу откопать, и так далее. Мы ему большую кучу там подарили, потом еще немножко подвыпили там, чуть-чуть. Он старичок, еще более солиднее выглядит по годам, нежели я тогда. Сейчас, наверное, ему уже светлая память. И мы вечером разговаривали, так мне попалась такая фраза. Он уже в слезах говорит: «Знаешь, Ваня, если Гитлер, немцы, не говорили, что все русские коммунисты, мы, говорит, не воевали с немцами. Лучше, говорит, умереть от своего палача, нежели от чужого». Это его слова. А он был бригадиром, председателем этого колхоза. Вот такая... Это очень много дает информация, которая распространяется. А на сегодняшний день технологии очень развиты, очень расширены. Телевидение, все. И это, извините за термин, запудривает людям мозги. Они не могут. Телевидение, радио, вот хорошо, если свободно могли работать другие каналы. А как видите, они понимают, что другим только свою идеологию распространяют. Ну и с другой стороны, естественно, боязнь, потому что очень жесткое, за малейшее какое-то отступление от общей идеологии грозит тюрьма, грозит все. Мы когда приехали тоже здесь, в Литве, люди боялись говорить. И то, что я ссыльный, я никогда не могли другие понять, за что. Все считали, что вот он враг. Он же преступник. Если он там был, значит, ему там и место. И переворот был 91 год, но Союдис когда начал, 2 года. Мы сами, вот эти сильники, почувствовали, что мы не такие, ну, на литовском языке раупсокос, не болеем этой болезнью, мы тоже люди.
1: Говорил бывший ссыльный Йонас Миллерис. Вильнюсский окружной суд приговорил подростка, жестоко убившего своего сверстника в Жвериносе, к 8 годам лишения свободы. Об этом журналистам после судебного заседания сообщил председатель коллегии из 3 судей, рассмотревший дело, Одрюс Тининас. Кауновское городское самоуправление сообщает, что в связи со строительством юго-восточной объездной дороги с сегодняшнего дня и до осени закрывается движение по мосту Кауновской гидроэлектростанции. По словам руководителя отдела управления строительством муниципалитета Паулюса Пахомоваса, жители Вышвидовы и других районов столкнутся с неудобствами из-за транспортных заторов. Водители призывают заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями по другим городским улицам. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем сохранится облачная погода с прояснениями. В большинстве районов ожидаются периодические дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 13 до 18 градусов тепла. В Вильнюсе временами дождь, ночью температура составит 9-11 градусов тепла, днем в столице 14-16 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 29 минут.